0: Славлющих, путешествующих на духующих, страждущих, плененных и о спасении, Господу помолимся. Ty sa nám od siakej skorby, hneva i nužde, Hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Zastupi, spasi, pomiluj.